0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскись,

чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

что север, что юг, что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу пару чая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам. И все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На обеспечение непрерывности региональных перевозок выделят 9 800 000 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, который предусматривает выделение дополнительных 9 854 000 евро на обеспечение непрерывности услуг общественного транспорта. Финансирование необходимо, чтобы обеспечить выполнение действующих договоров об услугах общественного транспорта, сохранить сеть маршрутов регионального значения в объеме 2025 года и обеспечить непрерывность услуг общественного транспорта до конца 2026 года. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс сообщил, что, несмотря на решение правительства, акция протеста перевозчиков в среду, 16 сентября, состоится, поскольку выделенные средства – это непокрытые обязательства государства в этом году, в то время как перевозчики требуют изменения индексации долгосрочных договоров и обеспечения дополнительного финансирования для покрытия значительного роста расходов. В министерстве сообщают, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования на региональные перевозки, министерство сообщает, в сотрудничестве с автотранспортной дирекцией, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. В целом, чтобы устранить многолетнюю нехватку финансирования и решить наболевшие проблемы, отрасли необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, что предстоит оценить в контексте возможностей текущего бюджета. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду 16 сентября, размер штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 тысяч евро, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты автотранспортной дирекции показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 тысяч евро. В свою очередь Ошиньекс заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф. Но акция протеста – это шаг отчаяния. Потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы. В акции протеста «День без регионального общественного транспорта» примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 тысяч пассажиров. Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправление. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
5: Это вы удачно сделали, что включили сразу 88,6.
6: Потому что здесь и улыбки широкие, и глаза веселые, и все остальные части тела тоже ничего.
5: И время точное. 7,4 минуты. Пригладил.

0: часов и 8 минут. Доброе утро.
1: Гагарина улыбка была ого-го какая, поэтому с нами те, кто эту улыбку может кому угодно подарить. Я про Dental First. Но вместо Гагарина сегодня Титов, не то что космонавт номер два, но человек тоже с космической фамилией.
0: А ты вместо кого тогда?
1: А я вместо...
0: А ты вместо Титова получаешься.
1: Я вместо, да, я заменяю всех. Привет, я Стас Флоренцев сразу.
0: Я Алексей Титов, доброе утро.
1: Приветствуем вас в среде. В 16 сентября будем себя достойно ощущать. Смотрите, что у нас впереди. Ближайшие ориентиры, равнодействие, равноденствие, осеннее равноденствие. Через неделю это будет. 31 день, и придут они, осенние каникулы, потом переход на зимнее время, это 39 дней. Ну и так все по плану, и закончим мы дружно, встретим Новый год через 106 дней.
0: Я, знаете что, обратил внимание, что сегодня гораздо светлее, чем вчера и даже позавчера. Это, ну, в общем, наводит на такие мысли, а все ли нормально в мире, там, во Вселенной.
1: Туда крутим, Дёшка?
0: Нет, нормально, вроде туда крутим, просто так как облаков не было, все расцвело. Есть у нас еще одна такая штучка здесь. Сегодня рассвет в 6.56, и мы стали замечать, что у нас азимут, под которым восходит солнце, приближается к 90 градусам. И я думал, а что это вдруг? И именно в равноденствие у нас солнце взойдет точно на востоке.
1: Прикиньте, сейчас вот для подрастающего поколения как бы пригодилось. А? Азимут под 90 градусов, почти 90.
0: Да.
1: Что касательно других цифр, которые тоже могут быть для кого-то весьма актуальны. Кто там сегодня будет в ресурсе? Кто будет сублимировать свою энергию, например? Давайте все будем слушать по-модному. Лунный календарь,
0: конечно. Значит, смотрите, до обеда у нас шестой лунный день, день радости страстей, который хорош для науки и исследований. День запахов и поглощения вот этой самой энергии космоса через верхние дыхательные пути.
1: Это помните вчера, когда она сказали, что вот-вот он продолжается?
0: Да, а после 14 часов и 16 минут наступает седьмой. Мой лунный день, и он предпочтителен для таких дел, которые можно быстро закончить. То есть вот если вы не успели что-то спланировать нормально в первой половине, то во второй половине не беритесь за какие-нибудь тяжелые длинные проекты. Лучше всего избегать того, что способно затянуться, но и нельзя лгать. Если не умеешь работать вербально, что называется, ну то есть лгать, то лучше помолчать.
1: Пускай на сцене эти профессионалы лицедеи действуют, а вы вот, мы вот, клянусь говорить только правду. Только правда про наших партнеров. Компанию Dental First. Dental First – международная сеть стоматологических клиник. Рижский филиал находится в центре Риги на Александра Чака, улице, дом 134.
0: В Dental First можно сделать профессиональную гигиену полости рта, можно вылечить кариес, запломбировать какой-нибудь там канал.
1: Хоть все.
0: Можно вылечить неправильный привкус, ну то есть исправить. Ну и, разумеется, мы обращаем внимание на имплантацию зубов.
1: Потому что в Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. А сегодня у нас что, среда, между прочим, каждая среда, чем характерна? Это день имплантации в клинике Dental First. Запишитесь, получите, внимание, бесплатно консультацию специалиста, раз, индивидуальный план лечения, два, и рентгенобследование. Все это бесплатно.
0: Больше информации, если еще больше нужна информация, dentalfirst.lv, ну или по телефону 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. «Шизгара». Твое лучшее утро начинается здесь.

0: 7:14, Шизгара в эфире. 88,6 FM, это вот на шкале вашего радиоприемника. Сейчас, хотя не шкала, сейчас просто-напросто индексация идет такая. Включил, там же нет такого, что побежала-побежала вправо-влево-влево. Это же раритет какой-то уже. Это все равно, что ребенку, когда азбуку дают, там типа телефон и картинка с наборником таким.
1: Я вот думаю, это вы владельцы модных автомобилей с этими дисплеями, может быть, шкалу не видите. А есть такие так называемые головные устройства, где иногда сбивается настройка, и там надо нажимать на кнопочку, которая все равно будет что-то там крутить.
0: Нет, она крутить. Ну, нет уже этого ползунка.
1: Ну, ползунка нет, согласен.
0: Это же вот
1: да.
0: Это. Вот, а что-то я еще вспоминал из того, что...
1: Чего
0: больше нет, вот визуально вот эта картинка совершенно, вот вспомню как-то потом. Давай, ладно, попразднуем сегодня что-то, среда
1: пришла. Значит, сегодня у нас очень важный день, который называется Международный день охраны озонового слоя. Ну, то есть, сами понимаете, озоновый слой — это тот слой, который нас защищает.
0: Это ого-го какой слой, это знаешь как, я бы вообще писал о, восклицательный знак,
1: зоновый.
0: Зон, озон, да и все.
1: Да, значит, почему сегодня? Потому что,
0: кстати,
1: потому что 16 сентября у них там борцов с озоном, точнее, у борцов с разрушением озонового слоя очень важный день, потому что именно в этот день была подписана Монреальская конвенция, Монреальский протокол по поводу того, что надо запретить вещества, которые этот озоновый слой разрушают.
0: Смотрите, все знают, что французы придумали там моду, духи, там, что еще вот это. А французы, между прочим, и открыли, обнаружили озоновый слой. Вот что французы сделали? Только кстати, там цацки, белюльки всякие там, сказали серьезные люди. Подожди, вот французские физики, между прочим, Шарль Фабри, Анри Буссон обнаружили озоновый слой в атмосфере. Слой — это наша защита от опаснейшего ультрафиолетового излучения. Теперь как от излучения этого ультрафиолетового боремся? Крема всякие там, СПФы, защиты, там...
1: Одежда.
0: Одежда, соответственно, темные очки. А французские физики Шабри и Буссон, они просто сказали, подожди, спасем его.
1: Ну, в общем, потом, спустя 60 с лишним лет, выяснилось, что озоновый слой можно разрушить, если запустить в атмосферу какие-нибудь газы зловредные, типа фреоны, хладоны и тетрахлорметан, прежде всего, значит. А потом, прямо во время конвенции, в 87-м году обнаружили, что еще и дыра растет в озоновом слое. Она была обнаружена над Антарктидой. Стало понятно, что если так будет продолжаться и дальше, то в конце концов мы все подвергнемся жесткому излучению, станем мутантами и, в общем, так жить на планете нельзя будет. Поэтому надо было запретить все вещества, которые озоновый слой разрушали, которые активно использовались во всевозможных там аэрозолях, дезодорантах и прежде всего...
0: Освежителях воздуха.
1: Прежде всего в кондиционерах.
0: Да.
1: Это подтолкнуло вперед эволюцию этих веществ. Начали изобретать новые молекулы, которые заменяли старые. И они уже были, в общем, такие же эффективные в плане там этих, как они называются, кондиционеров. Но озоновый слой уже не разрушали.
0: Сейчас кто-то едет, говорит, что так сложно сразу с утра пораньше? Давайте что-нибудь простое вам даю. Милые дамы, поздравим, сегодня день завитушек, кудряшек, локонов, вензелей всяческих. Желайте вензельнуть, пожалуйста. Каждая женщина с вьющимися или кучерявыми волосами мечтает, чтобы они стали прямыми. И наоборот, сам обладательница вот этих кудряшек, как Сью, например, она думает, господи, что все время цепляюсь ими, зачем? Мне бы чего-нибудь, это, вот... Без таковых, например.
1: А я думаю, что, может быть, это не связано с кудряшками или не кудряшками, это связано с необходимостью какой-то деятельности. Я хочу поухаживать за собой, привести себя в порядок и, может быть, немножко как-нибудь изменить. И если бы там была еще какая-то третья форма, помимо кудряшек и прямых волос, она бы тоже регулярно бы как-то там возникала на голове у прекрасной половины населения.
0: В это время какой-нибудь, знаешь, кудрявый там представитель сильной половины человечества, блин, я тоже вроде как не завиваю ничего, они меня сами такие от природы.
1: Между прочим, сильная половина подросткового населения вполне себе активно делает химию последние несколько лет. Может, сейчас уже это не модно, но вот года три назад, как
0: старались.
1: Это началось, я смотрю, все подростки стали кудрявыми. А потом мне объяснили знающие люди, что ты что, это же как бы модно, это просто как бы люди делают себе прическу.
0: В этот момент какой-нибудь брутальный такой лысый радиослушатель, который с утра пораньше тоже включил Шизгару, погладил себя по лысине и сказал, эх, мне бы ваши проблемы. Продолжим 7:19 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Boris Brejča, Latvijā, 23. oktobris, Šomī Arēna. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Šomī Arēna. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе.
5: Подробная информация в наших изданиях.

0: Некрасов и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Важные события, которые человечество позволило себе... Вот, события, что не свершить, что-то сделать хорошее.
3: Которые выпали, вот как получилось так, на 16 сентября.
2: Вот смотрите, вот пелось только что в песне. Мы хотели это, не было этого. Хотели этого, не было. Мы хотели выйти на берег, и не было земли. Вот так пели матросы Колумба, когда вошли в Саргассово море.
3: Которых он всячески унижал на протяжении последних недель экспедиции.
2: Это знаешь, как этот прожарка от каких-нибудь комиков. И вот Колумб выходил, и там и... Он-то думал, что это юмор такой, а им нифига не было смешно. Так вот, во время первой экспедиции Колумба открыли Саргассово море, было это в 1492 году, специфическая такая водная гладь, скажем так.
3: Да, но очень много саргассов.
2: Именно.
3: Да, ну потом уже Беляев написал вот это кладбище потерянных кораблей или что там, да, и Саргассово море стало каким-то таким... отличным от всех остальных в плане своих течений, водорослей, цвета, флоры, фауны и потерянных кораблей. А тогда Колумб, ну да, ну есть и есть. Значит, в этот же день, в 1620 году, английские переселенцы, как они себя сами называли, пилигримы, отплыли на судне «Mayflower» из Плимута, Англия, в Новый Свет. Замечательная история с этими переселенцами заключается в том, что 101 колонист отправились в Америку в поисках религиозной свободы, и они были первыми людьми, которые там основали, ну, что называется, поселение. Вот приехали, чтобы там жить. Не просто там, чтобы стяжательством заниматься с индейцами или там... бобров добывать, дерево рубить и искать золото. А они решили там просто жить.
2: Какую-нибудь даму там звали Круэлла?
3: Я думаю, что...
2: Нет, да. Мне показалось просто число 101.
3: Я задумался, были ли там дамы вообще? Ну, должны были, конечно,
2: быть, иначе бы они не поселились. Дочь вождя какого-нибудь. Это когда Круэлла говорит, это что за 101 далматинец тут у нас приехал?
3: Нет,
2: это...
3: Ах, нет, вот о чем.
2: А он говорит, мы не далматинцы, мы браунисты-пуринисты.
3: А вот. Может быть, между прочим, у авторов кино, вот этого 101 далматинец, вот был отсыл к пилигримам, а мы, которые, в общем, не знаем истории Америки так хорошо, как ее знают там в Америке, это не считали вовремя. Просто 101 и 101.
2: Ну, понимаешь? Ну да. Слушайте, я тогда еще про одну экспедицию. Сколько народу перемещалось в пространстве в этот день, и не сосчитать. Кстати, если по долгу службы или просто в отпуск вы отправляетесь вот куда-то из Риги, где нет своей Шизгары, Шизгара такая одна, вы поэтому, если что, любое подключение к интернету из любого своего там прибора, типа телефон, там, не знаю, компьютер, взяли, включили, Radio Rocks набрали, .lv, и все, и мы звучим. Так вот, еще одна экспедиция. 1928 год. Экспедиция во внутренние районы Бразилии под руководством Григория Лангсдорфа прибывает в город Пелен. Это штат Пара, откуда весной следующего года сумели морем добраться до того места, где потом появился Рио-де-Жанейро.
3: А в 1857 году, и здесь, наконец-то, почти не про экспедиции, Джейн Пирпойнт из Бостона получила авторские права на песню «One Horse Open Sleigh», более известную как

0: мог бы там группу сделать, он там взял второго, Дюран уже.
1: Он тогда еще не знал, что это может быть модно. Новая волна еще не пришла.
0: Да куртки в то время не могли такие шить, скорее всего. Шили черти что.
1: И прически. Что главное в Дюран-Дюран? Куртки и прически. Вот эти вот светлые, немножко с загибом наверх челки.
0: То есть на бриолинице. И вперед.
1: Да, в этот же день, в 1959-м, в США представлен публике первый коммерческий копировальный аппарат, который мы теперь знаем как «Ксерокс».
0: Слушайте, по поводу перемещения по водной глади мы уже говорили, имеющие отношение к 16 сентября. А вот по перемещению по воздуху. 8 человек сбежало из ГДР ФРГ, используя «Монгольфьер» в 1979 году.
1: Это был креативный подход к пересечению, как к преодолению... вот этой вот преодоление железного занавеса, вот так
0: я скажу. Знаешь, как «Монгольфьер» — это типа большой зонд, ну, отзондировали они эту границу по полной программе.
1: Да, ну и останемся в германоязычном пространстве. В 1983 году актер Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство. А почему мы остаемся в германоязычном пространстве? Ну, он уже там оттуда...
0: Ну, все равно, ты имел в виду, стартап-то был все равно из Австрии, там человек пошел, знаешь, «Лос Пехе нормаль, зуй дочь», и вот. Да, пожалуй, наверное, хватит, давайте немножко музыки дадим. Это «Шизгара», это 88.6 FM, это что? Правильно, «Радио Рокс».
2: «Шизгара». Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое.

0: Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanza Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
10: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: принципе, текст можно тут пропускать мимо ушей, потому что, ну, с другой стороны, кому-то, может быть, сегодня это понадобится. А так все бодренько, нарядненько, бедвашненько, я бы даже так сказал.
1: А я вообще бы сказал, ты знаешь, как бы тема такая расхожая, потому что написали, пришла ли эта идея песни до того, как они услышали песню Depeche Mode на эту же тему, или они были первыми, не надо задаваться этим вопросом, потому что кто только не писал на эту тему.
0: Ну, представляете, кто-то не думал на эту тему. Прямо сейчас, 7 часов 42, пока еще минуты. Это Шизгара, мы это оба взрослых семейных человека, поэтому сейчас вот понимаем, что сейчас кто-то из вас уже ребенка подключил к прослушиванию. Будем стараться быть актуальными и тем, и другим. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. И расскажем вам в это время, как обычно, о патентах и изобретениях, которые повлияли на нашу жизнь. Но я, вы знаете, вот последнее время задумываюсь, все чаще и чаще мы рассказываем о каких-то изобретениях, которые в 20 веке очень большую роль сыграли, а в наше время даже и примеры не найти. И сегодня такая же история, потому что 16 сентября 1959 года публике был представлен офисный копировальный аппарат Xerox 914.
0: Вот смотрите, Xerox, и фамилия такая, и бренд такой. А вот у Дюран, я все прости, вот меня не отпускает. Человек, который учредил компанию General Motors в этот день, а мог заняться там чем-то другим по своим брендам, ну нет, он решил, что генеральный он будет моторчик, а здесь все понятно. Покажи документ. Показали, что там, Xerox. Ага, что принес? Коробку. Тут Xerox коробку принес. Ладно, пусть оставит. Итак, все, Xerox.
1: Слушайте, на самом деле, имя человека, вот помните, вчера говорили про Андерсона и думали, кто он, швед или датчанин. Сегодня точно Честер Карлсон. А Карлсон, понятное дело, откуда приехал в Америку. Физик по образованию, опираясь на научные достижения в этой области, разработал собственную технологию, с помощью которой еще в 1938 году, 22 октября, причем публично, сделал первый электрофотографический отпечаток. Скопировал лист бумаги с надписью, на котором была дата и, собственно говоря, место отеля «Астория». И у него ушло лет 10 еще на то, чтобы довести, ну там война, понятное дело, да, но когда довел до ума, в 48-м году начал пытаться предлагать каким-то ведущим компаниям, вот смотрите, у меня есть вот такая вот штука, и если ее, довести до ума и поставить в офисы, то цены ей не будет. Отказались, смотрите кто. IBM отказался, Ford отказался, General Electric отказался, и даже Remington, будь от неладен, производитель пишущих машинок, отказался.
0: Мы сейчас говорим, что есть некие фундаментальные для 20 века, без которых мы не могли уже представить, во всяком случае, конец 20 века, которые сейчас уже не такие, скажем, актуальны и востребованы. Вот разработкой заинтересовалась небольшая компания Hallowed, которая производила фотобумагу. Не скажу, что сейчас люди, которые производят фотобумагу, хорошо себя чувствуют в мире, когда уже все ушло в цифру. Но, опять-таки, люди поймали момент.
1: Ну, а, в общем, как бы сделали Hallowed первый аппарат, он назывался Xerox модель А, и его надо было... Ну, оно было громоздкое, оно было медленное, его надо было усовершенствовать. Еще 10 лет с небольшим ушло на то, чтобы воду вести до ума. Ну, то есть, смотрите, от 38-го до 59-го года шла разработка, но в 59-м году, в такой же день, как сегодня, осенний, 16 сентября, показали публике Xerox 914, и это стало именно тем Xerox'ом, который стал именем нарицательным, который мы в конце 20 века говорили, а есть Xerox, а надо извиняюсь за выражение,
0: отксерить. Да. А у вас в офисе вообще есть Xerox? Нет, у нас у соседей есть. Давайте напросимся к ним, придем, типа чай, кофе потанцуем, а сами отксерим
1: что-нибудь. В общем, вы понимаете, Hallowed, компания, которая купила и правильно сообразила относительно технологии, была на высоте, заработали огромное количество денег, переименовались, в конце концов, собственно говоря, в Xerox, и потом уже стали Xerox Corporation, гигантской компанией, которая известна была каждому практически жителю планеты Земля. Я подумал о том, что и сегодня мы могли бы с тем же успехом как-то петь какие-то гимны к Xerox'у. Но где теперь Xerox? Есть ли у вас в офисе Xerox? Вот у нас в офисе нет Xerox'а, потому что взял
0: жить.
1: Телефон, сфотографировал и уже отослал.
0: Банальщина такая пошла.
1: Копий никаких делать не надо.
0: А меня все Дюрант не отпускает. Вот взял бы там вместо General Motors, назвал бы Xerox. И что потом люди бы делали, которые потом вот этой штуки говорят? А мы бы тогда взяли свою коробку и генеральными моторами назвали. Слушайте, мы хотим похвастаться. Мы выходим при поддержке Dental First. Dental First — это международная сеть стоматологических клиник. Главное, что в Риге она находится по адресу Чака 134. А кто же там вас встретит?
1: А там вас встретят опытные специалисты, современные технологии и материалы высочайшего качества. Все возможные стоматологические манипуляции от гигиены до имплантации, плюс 3D-рентген, цефалометрия, панорамные снимки и даже интероральное сканирование.
0: Это не говоря уже о удалении зубов любой сложности и там работы с каналами. А, в Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего лишь 970 евро. Сегодня среда? Среда. В клинике что? Правильно, день имплантации. Запишитесь и получите бесплатно консультацию специалиста и индивидуальный план лечения и рентген обследования тоже бесплатно. Три позиции. Dental First LV, вся информация там, номер телефона 20-646-777.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: час прошел с момента рассвета в Риге. Ой-ой-ой, а у меня аж голос дрогнул, потому что что-то в рот надо, помимо чая.
1: Да, да, приятного аппетита, если вы тоже что-нибудь пытаетесь помимо чая. Знаете, каждый день для того, чтобы не задумываться долго и не тратить на это время поутру, есть некий календарь вот тех самых блюд, которые надо именно в этот день употреблять.
0: С большим удовольствием и уважением относимся к гуакамоле. Именно сегодня во многих странах отмечается день гуакамоле, поэтому употребляем его сегодня в рацион как минимум. Ну и для тех, кто привык с корицей проводить не только четверг, и не только в кофе ее засыпать в большом количестве. Сегодня день хлеба с корицей и изюмом. Слушай, а можно ли, все равно булка, это же мучное изделие.
1: Мучное, конечно, изделие.
0: А если булка будет с корицей и изюмом, зачет или так?
1: Зачет.
0: Ну и нормально тогда.
1: А хлеб, хлебное изделие. Отлично. Любое, там булка, черный. Здесь не сказано, что это ржаной хлеб должен быть с изюмом и корицей обязательно.
0: Ну, голова.
1: А самое главное, что это не обязательно. Вот в плане хлеба с изюмом может еще нормально вот сейчас, вот без 3-8. Но что касается гуакамоле, то может быть и подождать до ланча. Но самое главное, как понимаете, кто как-то... Кто вооружен, тот, кто предупрежден.
0: Предупредили, вот. Значит, все.
1: То есть вы теперь знаете, что сегодня день гуакамоле, и в ланч уже можно себе позволить.
0: Или, опять-таки, относительно той же булки с корицей и изюмом. Приходите, у вас 5 человек. Лежит там 2 булки с корицей и изюмом, остальное вас не волнует. Вы хватаете первым, и все. Вы сегодня чемпион.
2: Шискара. Теперь нам с этим жить.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Снижение ставки НДС на топливо противоречило бы правилам ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Снизить ставку налога на добавленную стоимость на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского Союза, сообщили в Министерстве финансов, комментируя предложение снизить ставку НДС на топливо с 21 до 12% до конца этого года. Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС. Его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависит не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами.
3: Про изменения.
1: Во вторник правительство утвердило порядок содержания, учета и дрессировки собак, которые когда-либо нападали на людей или других животных. Новые требования призваны снизить угрозу общественной безопасности и будут действовать в период административного производства или уголовного процесса. В частности, таких собак нельзя будет оставлять без присмотра в общественных местах, а их владельцы должны будут пройти обучение. Министерство земледелия указывает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, которое находится во время административного производства или уголовного процесса во владении владельца или держателя, необходимо будет выгуливать таким образом, чтобы предотвратить возможный риск повторного нападения. Такую собаку необходимо выгуливать на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль над животным в конкретной ситуации. В местах с интенсивным движением людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы снизить риск угрозы для окружающих людей и животных. В свою очередь, на территориях, где мало людей и отсутствует угроза для окружающих, новые правила разрешают использовать более длинный поводок. Это позволит собаке свободнее двигаться и проявлять естественное поведение. Кроме того, на собаку необходимо будет надеть намордник с закрытой передней частью, не позволяющий укусить человека или другое животное. Намордник можно не использовать, если это рекомендовал специалист по поведению собак и животное прошло обучение по слушанию. Согласно новым правилам, выгуливать собаку должен человек, достигший как минимум 18-летнего возраста и способный контролировать поведение животного. В министерстве поясняют, что совершеннолетний способен более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки, и соответствующим образом действовать с собакой, чтобы предотвратить ее нападение. Во время прогулки один человек может выгуливать только одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом совместные прогулки, во время которых несколько людей выгуливают своих собак, не запрещены. Министерство земледелия отмечает, что собаку на попавшую на другое животное или человека, нельзя будет оставлять без присмотра за пределами территории, находящейся во владении владельца или держателя. Например, запрещается оставлять такую собаку, привязанную у магазина или в другом общественно доступном месте. Новые правила также предусматривают, что владелец или держатель, проявивший агрессию собаки, должен будет пройти с ней обучение по послушанию. Обучение должно быть пройдено в течение 12 месяцев после вступления решения в силу.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгар. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
5: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
6: Полезно, насыщенно, по-настоящему, ну, традиционная «Шизгара».
7: Если вам тоже навстречу солнцу, свету, бабе Булету, нам с вами по пути.
6: 8 и 4 минуты, привет.

0: Помнишь, как попугай Катманду? Катманду, нас и дома неплохо кормят. Накормим вас не завтраками, а сегодниками.
1: Да, вообще, на самом деле, песня такая, я подумал, вне времени, потому что вот пели про Катманду, хохотали после последних событий в Непале, а есть какой-то у нее такой оттенок, знаешь, шутить не хочется.
0: Поэтому перейдем к цифрам, но сначала представимся в хорошем смысле. Это Шишгара, Радио Рокс из Риги, меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Литов, я, кстати, никогда не думал о том, что можно представиться вот так вот в не очень хорошем смысле.
0: Ну, так, а сколько людей это делали публично?
1: Представился.
0: Ну, смотрите, у нас день, который является 259-м с начала этого года, ближайшие ориентиры каковы? До осеннего равноденствия 7 дней, осенние каникулы 31 день, потом станет все бодренько на дорогах, внимательнее, потому что дети не только будут в школу там доставлены родителями, потом изъяты оттуда, они сами себе предоставлены будут. Переход на зимнее время 39 дней, до Нового года 106. Ну вот, в принципе, все подобные цифры, озвученные, как всегда, с утра пораньше в Шишгаре, вы услышите потом в течение дня на всех других радиостанциях, потому что радиослушатели привыкли к тому, что радиоведущие других радиостанций тоже люди, тоже просыпаются по Шишгару.
1: Поэтому нам с вами повезло, мы, можно сказать, первыми это все слышим и вспоминаем. Значит, что касается астрологии, у нас шестой лунный день до обеда. День радости, страстей, которые хорошая удача для науки и исследовательской работы, день запахов, поглощения энергии космоса. Вы знаете, нормально получается, что вот если пошел кто-то там в школу, там в институт или на работу, связанную или с собственной деятельностью.
0: Да, не дай бог на работу, связанную с собственной
1: деятельностью. Это делается в первой половине дня. Потом, значит, после обеда уже не до этого, потому что в 14.16 наступает седьмой лунный день, а он как раз хорош для таких дел, которые можно быстро закончить. То есть после обеда себе что-нибудь придумали, но именно такое, что там же после обеда и закончили.
0: Так какая-нибудь дама сейчас вздохнула, я к этому привыкла, когда все быстро, и говорит, и иллюзий уже не строю.
1: В седьмой лунный день нельзя лгать, это тебе относительно иллюзий. Если не умеешь работать вербально, лучше помолчать. А еще очень интересно, это день серьезных провокаций, которые доходят до преступлений, с одной стороны, а с другой стороны, астролог говорит, желательно, чтобы в этот день были какие-нибудь приключения. И вот здесь надо, значит, найти какую-то золотую середину, чтобы приключения все же были, но провокации до преступлений не дошли.
0: Слушай, ну, приключения, знаешь что, вот, допустим, у тебя долгие, ну, не у тебя конкретно, у какого-то человека, долгое время на всех фотографиях он довольно странно выглядел, потому что там, ну, улыбался как-то так, полгубы опускал, отворачивался все время, потому что проблемы у него стоматологического характера. Шишгара-то выходит при какой поддержке? Dental First, международная сеть стоматологических клиник, ну, который главное, что нас всех волнует и радует, это рижский филиал на Чака 134 находится.
1: В Dental First профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов. Я еще долго могу перечислять, потому что там огромное количество манипуляций и технологий, но сегодня, в среду, нам важнее всего имплантация зубов.
0: Дело в том, что именно по средам в клинике Dental First день имплантации. То есть, если вы запишетесь, нужно успеть, то вы бесплатно получите консультацию специалиста, раз индивидуальный план лечения, два рентгенобследования, три, но и должны напомнить о ценовой политике. Dental First, установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Тот, кто пробивал эти цены в других клиниках, прекрасно,
1: и даже в Турции.
0: И даже в Турции прекрасно понимает, о чем идет речь, а тут новая клиника, какие профессионалы пришли туда работать. Dental First LV. Вся информация там. Звоните 20 646 777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: 8.13, Шизгара из Риги, Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Хотели напомнить вам, что помимо вот этих песен, которые наделены каким-то смыслом и вызывают у вас какие-то мысли и ассоциации, у нас еще много интересного в течение этих утренних часов. Во-первых, это автомониторы с информацией для тех, кто за рулем важный. Во-вторых, это новости всякого разного характера. И в течение этого часа у вас еще будет возможность принять участие в конкурсе и выиграть замечательный приз от Dental First.
0: Бесплатную гигиену полости рта, представляете? Вот кто-то сегодня опять станет богаче на улыбку, скажем так.
1: И случится это примерно 8 часов 40 минут. Телефон наш 63-107-107. Лучше его вбить в память вашего телефона заранее.
0: Не только сегодня. Я сейчас представил, что какая-нибудь восьмиклассница, которая едет с родителями в школу, говорит, ну, хоть что-то нормальное поставили, сделай погромче, ну, например. А мы в этот момент хотим сказать, слушай, милая девушка, а ты знаешь, что сегодня у тебя тоже праздник? Если ты кудряшка, то сегодня день завитушек, кудряшек, локонов, вензелей всяких. Потому что каждая девушка или каждая девушка, все девушки, там, несмотря на возраст...
1: То есть мы решим, что все-таки день кудряшек – это женский праздник?
0: Ну...
1: Я потому что подумал, что, как бы, знаешь, мы так сразу представляем себе, что кудряшки, локоны – это все какие-то женские орудия.
0: Нет, я имею в виду, что искусственность добавления себе в имидж кудрявости – это, скорее всего, ну, удел, наверное, в большинстве своем прекрасных дам.
1: Спорить не буду.
0: Поэтому помнишь, как этот старый КВНовский номер, когда там кто-то отправляется там, в отпуск в очередной, огромный чемодан, в котором нет мужских вещей, потому что она все положила. Он говорит, действительно тебе все это нужно? Ну, да, а что это есть? Ну, это, говорит, плоечка, я буду кудряшки себе делать. Окей, а это что такое? Говорит, утюжок. А утюжок для чего? Разглаживать волосики потом я буду. Разгладили, и потом завели.
1: Сегодня, возможно, все, и все это должно вызывать улыбку, потому что сегодня очередное 8 марта, я бы так сказал, очередной день 8 марта, потому что сегодня день рождения Джульетты. Глупо, конечно, говорить 16 сентября, что сегодня очередное 8 марта. Но день рождения Джульетты, это, я вам скажу, одновременно и женский, и мужской праздник. В Вероне отмечают день рождения. Там, на самом деле, взяли и посчитали. Доктор Джузеппе Вивиани установил точную дату по событиям, собственно говоря, шекспировского эпоса и всевозможным историческим каким-то коррелятам, которые имели место, установил дату.
0: Смотрите, какой молодец. Пока весь мир, там, кто-то слезу пускает, ну, большинство, там, кто-то там... переживает, кто-то на себя перекладывает вот эту вот всю историю, когда там первая любовь, там нежелание там двух кланов там пойти навстречу друг другу. А он так скрупулем, подожди, сейчас мы там не натальную какую-нибудь темку быстренько запустим, там тогда, ага, мамашка была тогда, сколько маме Джульетты было на момент это, 27, да, окей, там тара-та-та, 7 на ум пошло, окей, все, выяснилось.
1: Ну, я думаю, что еще какие-нибудь вещи. Типа, когда заложили этот дом, у которого был балкон, тот самый балкон, к которому до сих пор все... Сегодня там вообще будет что-то, наверное, фантасмагорическое у этого балкона Джульетты в Вероне.
0: Это да. А ты помнишь, я тебе рассказывал про то, как в Москву, когда привезли такой полуподпольный для деятелей культуры, были ли ночные показы шедевров мирового кинематографа. И привели какого-то актера, которому хорошо за 70 было, он лауреат всего возможных премий, там, ну, такой востребованный, обласканный, ему нифига уже не хочется. Он хочет на огород к себе, потому что у него рассады, потому что у него навоз, потому что ему вкладывать нужно в грядки, и ему совершенно неинтересно то, что сейчас там происходит. И тут показывают «Крестного отца» Копполы. И там сцена, когда убивают Дона Корлеон. Помнишь, он в помидоры падает там?
1: Да. Бум.
0: И тут этот скакивает, вот заслуженный человек, в нем коньячка, и уже грамм 250. О! А это знаешь, что за сорт? Это такой-то, такой-то. Сразу человек...
1: Ты почему про это вспомнил?
0: Потому что, говорю, этот рассматривал там, пытался выяснить день рождения Джульетты. Ты говоришь, можно еще вензеля, когда дом был построен. А чувак, который вот будет Копполу смотреть, говорит, ну, слушай, с помидорами что-то не то, надо было там поправить. Ну, как-то так.
1: Давай серьезный праздник, хотя
0: хорошо
1: бы один. Вспомним сегодня. Есть такой, при котором надо сдержать улыбку, даже если у вас все нормально в стоматологическом плане.
0: Да?
1: Да? Международный день охраны озонового слоя. Озоновый слой, который всех нас защищает от излучения, прежде всего ультрафиолетового и так далее, он в 20 веке начал разрушаться из-за фреонов, хладонов и
0: тетрахлорометанов
1: и прочих газов, которые мы использовали, и они, соответственно, улетали в атмосферу, и там эти молекулы озона разрушали. И празднуется он 16 сентября, потому что 16 сентября ноября состоялась тогда как-то конференция в Монреале, на которой приняли монреальский протокол, по которому очень, не то чтобы запретили, но очень сильно ограничили.
0: Очень рекомендовали, сказали, давай.
1: Использование этих газов в холодильнике, которые все разрушают. И здесь надо сказать, что человечество, между прочим, очень круто поступило, потому что мало таких конвенций, где все страны проголосовали, ну, во-первых, единогласно, а во-вторых, в итоге добились того, что озоновый слой восстанавливается. И вот говорят, что к 2040 году он достигнет состояния 80-го года прошлого века, а там, где глядишь, и восстановится вообще полностью. Вот заживем. Представляешь? Есть еще несерьезные праздники. И здесь нам очень важен день пластилина Плейдо. Вот это вот. Ощущение пластилина Плейдо в руках. Сегодня можно каким-нибудь... Вот, все. Скажите что-нибудь, Станислав?
0: А смысл? Ты уже все сказал. От озонного слова до пластилина.
1: Да, 8 часов и 19 минут.
2: Жизгара. Твое лучшее утро. Начинай.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Стало известно, сколько штрафов в день выписывается нарушителям в латвийской столице с помощью камер контроля скорости движения. Как оказалось, счет идет ежедневно на сотни. В прошлом году было зафиксировано более 93 тысяч нарушений, что в среднем 253 штрафа в день. В этом году за 7 месяцев нарушили более 55 тысяч раз. Отметим, что у полиции самоуправления нет стационарных радаров, они шустрят на трафарированных патрульных машинах с радарами или на нетрафаретах, где используются автоматизированные устройства контроля скорости. В первую очередь дежурят возле учебных заведений и в жилых зонах, то есть чаще всего там, где скорость движения ограничена 30 или 20 километрами в час. В статистическую сводку госполиции попадают лишь случаи, когда на месте нарушения составляется протокол, а это от 10 до 30 инцидентов в сутки. Остальное прилетает в виде писем счастья. Остаемся предельно внимательными. Помним, что сегодня стартовала всеевропейская недельная акция безопасности движения под эгидой Roadpol. Полиция при этом обещает быть еще более бдительной на латвийских дорогах. Перейдем к текущей обстановке в латвийской столице. 5 баллов на мониторе, загруженность дорог составляет 57% и порядка 40 заторов, среди которых выделяется район перекрестка Круспилс и Гранита, Густава Земгалагатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали, в Пардаугове улица Даугавгривас, а также участок Лелербас Каунцема и далее Вантовый мост. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
6: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
5: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
7: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
8: Boris Breča, Latvijā. 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
0: Radio Rocks.

0: Я все-таки не отпускают меня эти завитушки, всякие вот эти там на бигуди намотанные. Знаешь, как вот я когда услышал песню, вот она намотана, в принципе, здесь могла быть реклама классная. Какой-нибудь бигуди или какие-нибудь вот эти вот прибамбасы такие. Чудо. Я вообще за креатив в рекламе, когда он такой на грани фола идет, это значительно больше, чем когда традиционная фраза «Мы работаем для вас». Вот если вот вам предлагают рекламу, где все избито, где название вашей фирмы звучит 17 раз, а после этого говорит «Мы работаем для вас», это гоните этого человека, который вам это предлагает.
1: Знаешь, ну, креатив в рекламе зависит от общего вот этого социального фона, и если жизнь скучна, то и креатива нет нигде, и в рекламе тоже. А если жизнь тяжела, то и того пуще. Поэтому... сказал бы, так поднимем же бокалы за то, чтобы жизнь наша
0: как
1: была бы
0: начал,
1: веселая, хорошая, и праздников было больше, на тогда носа, и креатива рекламная будет, вот она, можно будет сказать.
0: Знаешь, намотана. Жизнь тяжела у кого?
1: У кого?
0: У президента Федерации тяжелой атлетики Виктора Щербатых, потому что они веса поднимают все время тяжелые. Это вся жизнь как раз в этом.
1: А у президента Федерации легкой атлетики она что, легка?
0: Ого! Вот там есть некие подвиды легкой атлетики, в которых там
1: тоже
0: тяжеловато. Согласен. Так, поговорим. Во-первых, привет всем тем, кто празднует сегодня свой день рождения, 16 числа сентября месяца. Давайте посмотрим, с кем в один день вы прославились.
1: Вы родились в один день с Пьетро Помпанацци, итальянском философе, главный труд которого был «О бессмертии души». Он родился в 1462-м.
0: Клевое название для бренда, опять-таки.
1: Помпанацци. «О бессмертии души»? А, Помпанацци.
0: Помпанацци. Да. Причем главное подумать, к чему, к любому.
1: А у себя помпанацци есть?
0: А их уже не носят в этом сезоне, например. Михаил Илларионович Кутузов. Полная фамилия, конечно, Голенищев Кутузов. Причем тоже, опять-таки, что стесняться половинки фамилии? Ты же сказал Кутузов. Что это Голенищев?
1: Ну, военный был. Там, на самом деле, может быть, проще было, когда короче.
0: Короче.
1: Имя фельдмаршала было покороче.
0: Короче, это Склифосовский уже.
1: Натан Майер Ротшильд, немецкий финансист, основатель банкирского дома Ротшильда в Лондоне, родился в 1777 году.
0: Я сейчас про даму расскажу. Она может быть менее известна, чем фамилия Ротшильд во всех кругах. Луиза Бойд. Леди Арктика ее так называют, американская исследовательница, путешественница. Вы знаете, правительство Норвегии ее в 1928 году награждало орденом Святого Олафа. Американка стала третьей дамой в мире, которая получила столь высокую награду. За что? Помните, Амундсен и его экспедиция потерпела крушение в Баренцевом море, когда он отправился на поиск итальянского воздухоплавателя Умберто Нобеле. И там дирижабль пропал, 16 человек. Так вот, в поисках в том числе и принимала участие та самая Луиза Бойд. Попытки, правда, ее...
1: тщетно оказались, да, но тем не менее. И норвежцы это оценили. Еще в этот день, помимо Джульетты, родилась очень знаменитая девочка. Ее звали Мерседес Елинек. Это та самая дочка Эмиля Елинека, в честь которой была названа марка автомобиля Мерседес.
0: Сейчас вот встречные или попутные, может быть, вы сейчас как раз в этой авто находитесь.

0: Да, да, что показывал еще один фокусник, его зовут Дэвид Копперфильд. Он тоже празднует день рождения в этот день, 16 сентября. Теперь, наверное, можно было бы разделаться с шоу-бизнесом, вспомнив еще одного героя. Зовут его Микки Рурк.
1: Помните начало пандемии, когда киноэкспедиция зависла здесь, в Риге, потому что вылетать никуда было нельзя? И мало кто знал, что тогда в Риге, да, неузнаваемый многими, но, тем не менее, находился тот самый Микки Рурк, американский киноактер, лауреат премии, между прочим, «Золотой глобус».
0: Вообще удивительная история, да? Вот этот красавчик из 9,5 недель вдруг превратился в такого неузнаваемого парня. И все благодаря усилиям пластических хирургов.
1: Даже шутить не хочется.
0: Хочется спросить, зачем ты это делал? Ну, наверное, были какие-то там внутренние позывы. А может быть, прислали врачей? Тоже могло такое быть.
1: Или советчики хорошие были. Теперь да. Про Биби Кинга напомним. Американский гитарист, певец, король блуза.
0: Вот. Король блуза.
1: Причем это не он себя назвал, я король блуза там и все там. Нет, это вот реально вот все. И все биндюжники вставали, когда Биби Кинг.
0: А вы знаете, Биби Кингу сегодня исполняется 101 год. Мы не могли пройти мимо этого, поэтому песню Биби Кинга мы и послушаем.
1: Слушай, 101 человек на Мэйфлауэре приплыл в этот день к американским берегам. И 101 год Биби Кингу.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. По-настоящему.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали

0: правильный выбор.
1: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Ферроли». Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
9: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
1: Мы не
0: спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
2: Чего там говорили?
3: Хотел сказать, что мы не можем повлиять на то, будете вы носить розовые очки или снимете их, но то, что улыбаться вы будете чаще после того, как посетите стоматологическую клинику Dental First, это будет 100%. Как мы и говорили, у нас по утрам возможность бесплатную гигиену профессиональную от Dental First выиграть появляется прямо сейчас. Всего-то нужно запомнить номер телефона, лучше вбить в память своего телефона 63-107-107.
2: И в нужный момент позвонить нам, ответить на вопрос, точнее продолжить фразу, которая вам, вероятно, известна. Она известна вам и потому, что это какой-то фильм, например, или какой-нибудь литературный произведение, вообще что-нибудь из жизни.
3: Все ее знают абсолютно. И да. Что-то имеющее отношение к стоматологии, к улыбкам, как всему необходимому есть. Здравствуйте!
2: Подождите. Сначала давайте зададим вопрос, а потом
3: давайте
2: призовем всех звонить уже.
3: Давайте. Будем говорить про настоящих аристократов.
0: Суфля.
3: Итак, этот, может быть, не богатый, но все-таки аристократ говорил. Умное лицо — это еще не признак ума. Господа, все глупости на Земле, эта планета наша, делаются именно с этим выражением лица. А теперь быстренько представьте нам, ну, во-первых, себя.
2: 63-107-107,
3: кто там? И этого аристократа тоже представьте. Здравствуйте.
2: Алло.
4: Алло.
3: С добрым утром. Как зовут вас?
4: Евгений.
3: Евгений, скажите, пожалуйста, а вот этого аристократа, которого вот мы только что вот озвучили, его-то как зовут?
4: Мне кажется, что это барон Мюнхгаузен.
3: Получилось! И барон, когда сказал человечеству, призвал всех улыбаться, господа. Евгений, продолжаем улыбаться. Вы теперь получили гигиену, необходимая, понимаете, вещь. Вы скажите, чем в жизни занимаетесь?
4: А?
3: Чем в жизни занимаетесь? Работаете, учитесь, там, я не знаю, там лечите?
4: Я лаборант.
3: Вы лаборант. Лаборантам тоже нужна гигиена полости рта.
2: Прежде всего, я думаю.
3: Конечно.
2: Евгений, спасибо вам огромное. Не вешайте сейчас трубку, мы вам расскажем, как заберете приз.
3: Ну, а что касательно Dental First, напоминаем, установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Сегодня что у нас, Алексей, по календарю?
2: Среда. 16 сентября, а в среду у нас день имплантации в клинике Балта. Запишитесь.
3: Клиники Dental First у нас действительно... сегодня белые зубы нужны нам всем, абсолютно беленькие. Запишитесь и получите консультацию специалиста. Индивидуальный план лечения, рентген обследования абсолютно бесплатно. 3 позиции бесплатно. Ну а все, что мы говорили и будем говорить про Dental First, это абсолютно все, что делается в вашей ротовой полости. Это лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, имплантация. Вот имплантация сегодня тот самый день.
2: DentalFirst.lv, Чака 134, если решите сразу туда зайти. Но лучше позвонить предварительно по телефону 20-646-777.
0: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Как показало исследование, среда считается самым продуктивным и эффективным днем трудовой недели. После выходных в понедельник и вторник мы втягиваемся, работоспособность повышается, в среду достигает своего пика, а уже в четверг начинается спад активности, про пятницу мы уже не говорим. При этом свою активность в среду, 16 сентября, нужно направить в правильное русло, в том числе и на дороге. Обстановка в городе сложная, к этой минуте на мониторе 7 баллов, на многих направлениях движение затруднено. Труднено на некоторых существенно. 15 минут и более можно оставить на улице Круспел в сторону моста Славу. Примерно столько же в заторе на участке Лелербескаунцема перед Мелнсила, а далее еще и Вантовый мост заберет около 10 минут. Тройку лидеров дополняет Даугавгривас, где продолжаются дорожно-ремонтные работы. К слову, на прилегающей Булю пробочка минут на 20, и движется она очень медленно, со средней скоростью 2,5 км в час. Сменим тему. По погоде сегодня все хорошо, даже проглядывает солнце, и днем воздух прогреется до 19 градусов. Так что будем считать, что утренний час пик проходит в штатном режиме. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего и удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурец и АБЦ.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За год снизилась самооценка правовой грамотности жителей Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С прошлого года на 3 процентных пункта уменьшилась доля жителей Латвии, считающих, что они хорошо знают свои права, свидетельствуют данные исследования «Измерение правовой грамотности 2026», проведенного исследовательской компанией «Берк Ресерч». В исследовании этого года 52% опрошенных выразили мнение, что хорошо знают свои права, тогда как в прошлом году такой ответ дали 55%. В этом году полностью информированными о своих правах и обязанностях чувствуют себя 4,2% респондентов. В прошлом году 6%. 33% опрошенных оценивают свою информированность о правах как слабую. 4% указали, что не информированы о них вовсе. Ниже всего свою правовую грамотность оценивают люди с незаконченным основным образованием и жители с низкими доходами. 40% респондентов в обеих группах отметили, что не осведомлены о своих правах. В свою очередь, среди жителей, имевших за последние 3 года опыт решения юридических вопросов, 60% оценивают свои знания как хорошие, 5% как полностью достаточные, 31% как слабые. Существенной проблемой остается информированность

0: о возможности получения юридической помощи, гарантируемой государством. 67% опрошенных признают, что не знают о такой возможности, и лишь около 29% о ней осведомлены. Вместе с тем жителям стало труднее находить информацию о своих правах. В группе респондентов, имевших с 2025 года опыт решения юридических вопросов, доля людей, указавших, что необходимую информацию найти легко, за год сократилась с 56% до 46%. В целом 44% опрошенных отмечают, что информацию о своих правах найти легко, тогда как 34% считают, что найти ее не так-то просто. Кроме того, 54% респондентов указывают, что в целом скорее трудно или очень трудно понять юридическую информацию, предоставляемую госучреждениями и связанную с соблюдением различных прав. На трудности с поиском информации о своих правах чаще указывают люди с более низким уровнем образования, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сеньоры и лица с низкими доходами. GPT-чат и другие инструменты искусственного интеллекта в качестве источника информации о правах в этом году упомянули 6,8% опрошенных, тогда как в прошлом году их доля составляла 1,1%. В целом индекс правовой грамотности в этом году составил 9,67 балла по 16-бальной шкале.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
4: Чё-то знаешь, какой зацепил вот момент, когда, помнишь, в «Джентльменах удачи» герой Леонова и Василий Лебовайч. Слышь, ты там того? Просыпайся того, вот уже пора.
5: Рады, что вы тоже присоединились. 9 часов 4 минуты. Доброе утро.

0: Миша, вот это твой диета. Вот тебе.
1: Того, пожалуйста. Да. Разбег утра.
0: Разбег душа.
1: Вот. Смотрите, доброе утро. Еще раз, это Шизгара. Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: А меня Алексей Титов.
1: Доброе утро. Лена рассказала вам о погодных реалиях сегодняшнего дня. Хотелось бы, знаешь, поделиться впечатлениями. Вот вчера, когда мы с тобой говорили, что-то кажется, что несмотря на то, что пришла она, синоптическая, вот эта самая, или метеорологическая осень, когда вот эти 13 градусов, вот средняя температура постояла, а вчера нет, вот как бы там кто-то говорит, нет, а где же это в календаре-то бабье лето, хотим видеть, покажите, что вы можете. И вчера...
0: Где же это бабье лето?
1: Где же это бабье... Знаешь, вчера кого опять увидел?
0: Бабу.
1: Ну, это вообще ты так сразу зашел. Бабу, снежную бабу, увидим.
0: Бабьим летом. Ты кого увидел-то?
1: Смотри, летучие муравьи. Вот это ж вылет их, это самый конец июля месяца. Вот там есть 3-4 дня, когда они...
0: Да-да-да.
1: Все. До свидос. В августе у нас был набис. Они опять полетели. Вчера опять. Причем в большом количестве. И я так это стал думать, может быть...
0: у вас там аномалия какая-то?
1: Да я так понимаю, что это, наверное, не в едином каком-то там географическом пространстве, а, наверное, еще где-то это было. Слушай, а еще вчера такое заглядение было, безветрие. И вот, значит, стоит масса таких достойных деревьев недалеко от побережья и прилетает на одно из совсем таких убогих, но больших деревьев садится стая ворон. Наверное, ну там 12 особей примерно сели, там кар-кар-кар, часть из них ушла и стоит. И вдруг летят скворцы, которые собираются уже такие маленькие формирования, которые потом соберутся в большие формирования, скажут нам «бай-бай, нас ждет Алжир, Марокко, нам туда пора, извините, подвиньтесь». Так вот, и они вместо того, чтобы усеться на пустые совершенно другие деревья, нет, они прилетели вот туда, где вороны, и как бы мило коммуницировали.
0: Ты знаешь, я всегда замечал, что вот есть два, например, окна, две кассы, и люди, в одной кассе небольшая очередь, а в другой кассе никого нет. И очень часто люди идут туда, где есть очередь, ну, потому что есть признак того, что там все срастается, там работает, и вот на этом дереве можно сидеть. А на другие деревья, знаешь, на своем надо испытать горбу сначала, можно там сидеть или нельзя, или это, может, чем-то пахнет для птиц. Тут ворона уже сидит, значит, все нормально.
1: Слушай, но в рядности перемещения по дорогам там совершенно другая история. Там стоит знак, допустим, и все уже загодя перестраиваются, знаешь, что за инженер. Ну, а есть категория людей, которые, ладно, кто-то там, понятное
0: дело... Внимание, это рубрика «Что нас раздражает за рулем», да?
1: Ну, да-да-да. А они вот, блин, ну если все туда встали, значит, они чего-то знают. Там, и то, ой, елы-палы, а я не знал. А как тут перекрыто, оказывается, да? А что я делаю? Да-да-да, а
0: мне не надо. Ты как маленький вежливый человек. Да. Если все стоят в одном ряду, и есть возможность сделать вид, что ты не знал, и при этом опередить всех метров на 230, то всегда найдется тот, кто это сделает. То есть скажешь, ой, а я не знал, пропустите меня теперь здесь.
1: Нет.
0: И вы знаешь, вот могли бы не пропускать, так злобно на него смотреть и ехать дальше. Но в Риге, слава богу, водители в большинстве своем вежливые.
1: Не на войну выходят.
0: Пропускают.
1: Ну да-да-да, кроме есть вот...
0: То есть получается, что наглецы в выигрыше.
1: Ладно, потом как поразжигаем что-нибудь в эфире на эту тему. А пока напомним о том, что у нас какие ориентиры. Это полезная информация такая, отчеты ближайшие. У нас осеннее равноденствие через 7 дней придет, ну а на зимнее время переходим через 39 дней.
0: Значит, что касается температурных рекордов, мы тут посмотрели, самая низкая температура была в 21 году, было плюс 4 в этот день. 21 год, если помните, это тот год, следующий после ковидного карантина.
1: Это когда Микки Рурка уже отпустили после этого дела, и он улетел.
0: Да, и там была не то, что ранняя зима, но там на Рождество опять не было снега, но там осень была такая холодная и ранняя, там чуть ли не в конце октября выпал снег, какое-то время даже полежал. А потом под Рождество, как будет,
1: это репетиция была.
0: Да, а вот теплый год был до этого.
1: Как то есть 20-й.
0: Ковидный был теплый. Была самая высокая температура в Риге, зафиксирована 25,5.
1: Ну, давайте повспоминали и будет. Фантазии убираем. Теперь суровые реалии лунной действительности, скажем так.
0: Лунная действительность сегодня у нас бинарная. То есть до обеда одно, после обеда другое. До 14-16, шестой лунный день, день радости страстей, который хорош для исследований, науки и всего такого, для поглощения энергии космоса.
1: Это, да.
0: А потом после обеда совсем
1: давай,
0: другое.
1: После обеда сколько? 14 часов 16 минут, да?
0: 14 часов 16 минут. Время работы со стихиями, день молитвы вербальной магии, день, в который нельзя лгать и лучше молчать, если не умеешь работать вербально. Нельзя есть куриное мясо, яйца, бить посуду нельзя после обеда. До обеда все-таки можно. И не рекомендуется также рвать книги, бумагу и письма. Поэтому, если хотите разрядиться, если хочется вот как-то выплеснуть энергию, вы порвите бумагу, письма,
1: съешьте, там,
0: да? Съешьте яйца и курицу до 14.16.
1: И кто-то из знакомых, открыв рот, будет на вас смотреть в этот момент, а вы ему в рот смотрите и говорит: о, а тебе пора в Dental First. Дело в том, что мы выходим при поддержке международной сети стоматологических клиник, и нас в первую очередь, конечно, волнует и радует тот филиал, который находится в Риге на улице Александра Чака, 134.
0: В Dental First профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, лечение корневых каналов, исправление прикуса, имплантация зубов. И, по-моему, на этом надо сделать акцент.
1: Потому что сегодня среда, а по средам в Dental First именно день имплантации, так сказать. Потому что нужно записаться, получить консультацию специалиста бесплатно. Индивидуальный план лечения бесплатно. Рентгенобследование тоже бесплатно. Представляете, как много бесплатных опций в Dental First по поводу прединплантационного периода, а теперь про саму имплантацию. Всего установка зубного импланта с коронкой обойдется 970 евро. Нигде такого качественного продукта за такие деньги вы не получите.
0: Больше информации на сайте dentalfirst.lv или по телефону 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Мы не

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First».
2: Будьте здоровы, хочется пожелать всем. И сегодня один из поводов дня – это День медицинских клоунов. Это славные ребята, чаще всего это студенты медицинских институтов, иногда и просто люди неравнодушные, которые приходят в палаты к деткам, ну, которых, к сожалению, не так повезло со здоровьем, как их сверстникам.
3: Ну, которые момент. Лежат в больнице и не могут там посещать какие-то детские увеселительные мероприятия в силу этого. И, вы знаете, на самом деле отличное занятие, потому что детское сердце, разумеется, откликается на этих клоунов. Они даже, когда не в больнице всегда смешные, а в больнице на фоне всего этого белого и монотонного.
2: Вот, скорее всего, монотонного, потому что не всегда белое, сейчас уже там разных цветов добавляют. Но все равно, вот эта рутина, она должна быть чем-то рассказана. Молодцы. Теперь еще по разным поводам пробежимся сегодня. Ну, что, прическами будем заниматься или более креативно пойдем?
3: Давай пойдем более. Ну, насчет прическа уже сказал, теперь полезай в кузов.
2: Сегодня день завитушек, кудряшек, локонов, вензелей и прочих. Вот все, для чего используются бигуди, плойки, папильонки, другие приспособления. То есть даме, с одной стороны, хочется иногда больше кудрявости себе добавить, потом все, играем по другим правилам, я достаю утюжок и отглаживаю все воспоминания о вчерашнем дне.
3: Как вы понимаете, этот день придумали не парикмахеры, а те, кому нужно реальное оправдание, почему так много времени надо на это потратить. Потому что сегодня день такой, когда это просто необходимо делать.
2: Ну, знаете, в Штатах там придумывают праздник из всего. Мы сегодня опять-таки решили заглянуть. Давно, кстати, не смотрели. Что сегодня в американских праздниках?
3: В американских праздниках сегодня день подростковой тренировки. Угу. И день подростковой татуировки.
2: То есть тут тренировка, тут татуировка. И там, и там.
3: Татуировка, конечно, она не подростковая. Это просто день истории татуировки. Вероятно, каким-то образом это связано с теми историями, которые твои татуировки рассказывают.
2: Ну, потом человек вырастает, у него другие приоритеты в жизни.
3: Другие истории.
2: Другие истории. И праздник приходит другого характера. Праздник нелегального питья.
3: Это
2: питье мое. Ну, вот, контрафакт. Всякие привезли мне.
3: Ну, как вы понимаете, во многих странах был опыт этого сухого закона. А уж в Америке тем более. Поэтому одно дело, когда все разрешено, можно и купить, и употребить. А другое дело, когда, во-первых, все может быть вообще запрещено. А во-вторых, может быть запрещено, например, в воскресенье после 6 вечера.
2: Вот, вот тут и правильно пошел. То есть, получается, воскресный вечер после 6 да-да-да-да-да, тебя потанцевать, и я, а тут все закрыто, и тут какой-то другой спокуха.
3: У меня есть.
2: У меня есть. Сильвупле.
3: Да, но, кстати, статистика относительно того, стали ли больше или меньше пить, пока непонятно, потому что, с одной стороны, говорят, что те, кто хочет выпить вот в условиях ограничения времени продажи, все равно способ найдет или затарится заранее, а другие данные показывают, что вот эти вот спонтанные любители выпить, а они все-таки останавливаются. Таким образом падает потребление.
2: Ну, теперь про те страны, где сегодня так и так кто-то подымет здравицу по поводу Дня Независимости. Две таких страны мы нашли. Одна из них довольно крупненькая, это Мексика. Мы уже говорили о том, что позавчера там как пошли эти мексиканские ковбои. Сначала там, значит, их, потом еще какой-то праздник, я уже забыл который. Ну, а вот сегодня там День Независимости.
3: А второй
2: день независимости.
3: Второй день независимости у нас в Папуа-Новой Гвинее.
2: Значит, где больше отмечают? В Папуа или в Новой Гвинее? Вот. Тут задача. Надо посмотреть, сколько живет народу там, сколько живет там.
3: Да, ты знаешь, на самом деле, учитывая, что они всего в 1975 году получили независимость.
2: Ну, от кого?
3: Они еще пока... От Австралии.
2: От Австралии.
3: Они еще пока таких вот стойких традиций не выработали. Ну и потом там в джунгли в основном, плотность населения невелика, поэтому их иногда и не видно, их традиции, как они празднуют День независимости.
2: 51-й год, как Папуа-Новая Гвинея получили независимость, вот, ну а мне опять хочется...
3: Подожди, почему 51-й? 75-й, говорю.
2: 51 год назад.
3: А, 51-й год, как получили, не 1951-й, да. Да, 51 год.
2: Так, ну, что все сходится. Ну и давайте к главным событиям хотя бы там в двух предложениях оформим все это дело. Главное, что сегодня во всем мире отмечается Международный день охраны озонового слоя. То есть, если мы вчера Greenpeace вспоминали, там, вспоминали тех безбашенных людей, которые там 30-40 лет назад под китобойные флотилии там на утлых таких надувных лодочках пытались проехать, сказать, ага, смотри, как я могу. То есть, сегодня более предметно. Вот посмотрели на шапку планеты, что там у нас? Ой-ой-ой, непорядок.
3: У нас там дыра.
2: Дыра!
3: Обнаружили 16 сентября, потому что в 87 году подписали Монреальский протокол об ограничении фреонов, хладонов и прочих газов, которые разрушают озоновый слой. И, между прочим, с этой проблемой справились, потому что, во-первых, вредные газы заменили на безвредные. Поэтому сейчас даже аэрозолями, дезодорантами можно пользоваться. Они озоновый слой не разрушают. А что касается кондиционеров и холодильников, там уж точно даже самые маловредные эти фреоны заменили на вообще безвредные.
2: Ну и я вот сказал, что на шапке планеты, по сути дела, Антарктида, там, наверное, больше всего же тоже пострадал вот этот озоновый слой. И по ожиданиям, вот на большей части Земли озоновый слой должен восстановиться к 40-му году. А вот там, где вот как раз полюс, там вот будет чуть подольше весь этот процесс проходить.
3: Но это лишь в том случае, если мы, человеки, что-нибудь новое не придумаем, что за человечеством вводится, потому что с одной бедой справились, а другую себе придумали и все равно что-нибудь разрушили.
2: Лучшие рекорды устанавливать спортивного характера. Кстати, про спорт мы будем говорить буквально через 3,5 минут.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.
4: Пойдем.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Чудо, вот ты пообещал через 3,5 минуты, а у меня не получилось. Так и немножко, получается, затянули.
1: Ну, поработаем над этим. Вы слушаете Шизгару, здесь все по-настоящему. Я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов, новости спорта.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Незаметно у нас фокус сместился от чемпионата Европы по волейболу. Помните, как все начиналось красиво? Там, в далекой Румынии, мужская сборная по волейболу в первом же матче тогда выиграла у команды хозяйки чемпионата. Все там, о, Румынии выиграли. Ну, Румыния — это не самые сильные волейболисты. А дальше понеслось. Мы потерпели 3 поражения подряд, уступили Швейцарии вот недавно со счетом 1-3, а перед этим были и проигрыши и немцам 0-3, и французам 1-3. И вот сегодня свой заключит...

0: Кубка мира вот по баскетболу недавно, который закончился 3 на 3, и чемпионате мира по пляжному волейболу. В бюджете Министерства образования и науки на эти цели предусмотрено 42 000 с чем-то евро. Остальная сумма будет выделена из средств госбюджета на непредвиденные расходы. То есть вот не ждали, вот такой нежданчик, за который хочется кого-то поощрить. Ну, например, будут выплачены деньги Элине Эвиботе за второе место в соревнованиях на одноместных санях на Олимпийских играх. И тренерам достанется, и сотрудникам обслуживающего персонала. Кристер Сапарьо за четвертое место в соревнованиях одноместных санях. За четвертое место 30 734 евро.
1: Ну, хорошо, что так.
0: Да?
1: Я вот так скажу.
0: Ну, а вот четвертое место в соревнованиях на двухместных санях, там уже по 23 тысячи каждый. Вот получается Марта Робежнеса, Хития Богданова. Ну и тренеры тоже.
1: То есть одиночные виды спорта более выгодны?
0: Конечно.
1: В таком случае ни с кем делиться не надо.
0: Помнишь, как дракончик на шоколадной фабрике? Все это мне, и все. Теперь поговорим о... Вот, ты сегодня хвастался там Mortal Kombat'ом там.
1: Ну.
0: А ты в GTA играл?
1: Нет.
0: Я тоже нет, я не игроман. Но вот в новой, говорят, версии GTA 6 можно будет найти Месси. Не то, что он будет сидеть и рубиться в нее. Нет, он будет этим героем игры. Разработчики его туда собираются интегрировать. Все из-за того, что аргентинец выступает за Интер Майами. И в игре будет вымышленный город Вайс-Сити, в котором, который вдохновлен штатом Флорида. В нем планируется сделать персонажа, который будет списан с Лионеля. Ну и если получится, добавят еще мурал или там памятник. Вот. Ну, а такому футболе не виртуальном, я вчера встретил хорошего знакомого, который вечером собирался смотреть матч Реал Эльче, это Ла Лига испанская, а там еще какая-то история. У нас один знакомый, который, ну, не так погружен в футбол, но периодически бывает в Испании, и говорит, а живет, когда он там бывает, в городе Эльче. Еще год назад он сказал, я болею за Барселону. И вот тот ему говорит, а что ты за Барселону болеешь? Я болею за Барселону, потому что Барселона. Говорит, ну ближе так к тебе же. А тогда еще Эльче не играл в Ла Лиге, он еще в первой лиге был. И теперь все, аргументов нет, и человек вынужден болеть за него. Так вот, с горем пополам вчера Реал, один из самых слабых клубов, одолел и увез эти 3 очка. Причем там по ходу команды и... качели были в разные стороны. Мбаппе улучшил шикарную статистику. 7-й гол все-таки в 6-й игре и ассист на победный мяч. Ну, а по поводу футбола не такого богатого, но такого родного. Хочется верить для кого-то, у кого, может быть, родственники там сегодня там пойдут. Вчера, например, Рига у Супернова выиграла 1-0. Смотри как. Ага. А сегодня вот Ауда будет играть с Огры. Начало игры в 19:00. Ну, хочется верить, что там какое-то количество зрителей все-таки пойдет.
1: Да, тоже хотел об этом сказать. Хочется верить о том, что несмотря на осень наступающую, все-таки на стадионе кто-то будет.
0: Ну, опять-таки, возвращаемся к тому, что когда в команде местных спортсменов все меньше и меньше становится, то есть тех, кого берут, они недолго задерживаются и сразу переиграют. Ну а что, вот ходить, болеть за вот некий бренд какой-то нарисованный. Народу хочется все-таки, если это систематизировать под какой-то конкретный регион. Понятное дело, вот команды из Огры априори, наверное, в Огры будут ходить, потому что, ну, наш клуб.
1: Ну
0: а,
1: да.
0: А вот, оказывается...
1: Но, я, насколько понимаю, ходят прежде всего друзья и родственники. А если это легионеры, то
0: откуда,
1: родственники
0: откуда
1: все
0: у них,
1: остались там.
0: Вот, друзей там. Поэтому там кто-нибудь, да... Кто-нибудь и дойдет. Вот. Ну а завтра и мы дойдем до спортивных новостей. Это Шизгара, это Радио Рокс.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт!

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: 29 января. Шоуми-арена.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис АЛВ.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6.

0: день рождения Джульетты, это раз, вот и выдали, там, обнимай меня, как еще не обнимала. Все когда-то бывает впервые. С добрым утром!
1: С добрым утром, и теперь о культуре.
2: Культурный слой.
0: Что ж такое?
2: Культурный слой. На радио Рокс.
0: Что вы собираетесь скапывать? Культурный слой. А культурный слой вы что будете делать? Скапывать будем. И так, знаешь, до бесконечности. Смотрите, что человечество успело сделать когда-то, 16 сентября, в разные годы, на разных материках.
1: В 31 году прошлого века основан Академический центральный театр кукол имени Образцова, который знаменит своими кукольными постановками, с которыми объездил весь мир, но и которые цитируются в качестве шуток, по-моему, до сих пор.
0: Слушай, а вдуматься, вот когда мы вспоминаем необыкновенный концерт, там же Зиновий Герд, его же голос-то звучит. Причем это был не разовый какой-то там заход, это был Зиновий Герд, был актером театра кукол,
1: Сергея
0: Образцова. Теперь поговорим про оперу, нечто серьезное в 1966 году. Смотрите, ровно 60 лет назад, в этот день в Нью-Йорке опера «Антония Клеопатра» открылось новое здание «Метрополитен-опера».
1: Да, но старое здание было на Бродвее, а потом, когда открыли Линкольн-центр с более красивым, самое главное, залом, который вмещал больше людей, туда и Метрополитен-опера.
0: Ну, про буфеты скажи еще, которые тоже,
1: буфеты,
0: и про вешалок
1: были,
0: было
1: да,
0: больше.
1: Да, дорогие буфеты. И самое главное, конечно же, уборная. Огромная, просторная, так что очередь ни в мужской, ни в женской.
0: Стильная очень такая.
1: Вот такие у нас культурные.
0: Прошло 4 события. Года после того, как вот такое культурное событие произошло в центре Нью-Йорка, и в 1970 году стали вопросы задавать. Причем вопросы не кому-то там, здрасте, можно с вами поговорить? Нет, опрос был большой, проведен музыкальным журналом Musical Express. Титул лучшей группы года. И там думали, кому же достанется, вот и достался он Led Zeppelin.
1: А потом в Melody Maker. Сами понимаете, что тогда в Англии, а может быть даже и, строго говоря, во всей Европе, было две главные музыкальные газеты, два главных музыкальных издания. New Musical Express и Melody Maker. Значит, в New Musical Express победили Led Zeppelin, Melody Maker тоже подумали, а что нам надо тоже затеять свой этот конкурс и хит-парад. И кто-то победил, как вы думаете, те же Led Zeppelin.
0: А представляешь, до этого как было, допустим, вот 7 лет подряд, допустим, тот же New Musical Express. Какой коллектив у нас возглавляет там этот хит-парад, Битлз? Что Битлз возглавляет хит-парад? Какой, который производит New Musical Express? Неправильный ответ, потому что помимо этого еще и там 700 тысяч изданий, в котором Битлы тоже побеждали. Вот,
1: Как Led Zeppelin говорили в одном из интервью, раньше люди зачем ходили на концерты? Для того, чтобы посмотреть на тех, кто исполняет известные им песни. А нас собираются, чтобы слушать, потому что мы непонятно, что сыграем, и это всегда будет интересно.
0: Вот такие они, не литовские цепелины.
1: А в 1977 году в этот день выходит дебютный альбом Talking Heads, он так и назывался, Talking Heads 77, и в 79-м, вот прямо 16 сентября, выходит, можно сказать, первая песня в стиле хип-хоп, это были Sugar Hill Gang и Rapper's Delight. С того все и началось.
0: А до этого про хип-хоп вообще ничего не знали, помнили только у Маккартни была песня «Хоп, хей, хоп», но это было совсем еще не хип-хоп. А теперь мы поговорим о вашей улыбке. Шизгара выходит при поддержке Dental First, международная сеть стоматологических клиник. В Риге клиника находится на Чака 134.
1: Dental First — это опытные специалисты, современные технологии и высочайшего качества материалы. Все возможные стоматологические манипуляции. Гигиена, имплантация, плюс 3D-рентген, компьютерная томография, то есть цефалометрия, панорамные снимки, интероральное сканирование, цифровые слепки. То есть, но сегодня среда, и сегодня для нас важней донести до вас информацию об имплантации.
0: Дело в том, что каждая среда в клинике Dental First — это день именно ее имплантации. Если вы записываетесь и получите консультацию, бесплатно специалиста, бесплатно индивидуальный план лечения вам сегодня сделают, и рентген обследование тоже бесплатно, каждую среду. А еще вообще-то установка зубного импланта в Dental First с коронкой обходится всего 970 евро.
1: dentalfirst.lv, там больше информации, если она еще требуется, и телефон 20-646-777.
2: Культурный слой на радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» Dental First.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Быстро восстанавливается трафик после утреннего заезда на трудовые места. Час-пик, по сути, завершился. На максимуме перед 9 часами появились 7 баллов и 55 существенных заторов. В данный момент загруженность рижских дорог снизилась до 4 баллов, а количество заторов уменьшилось наполовину, до 26. Все они до 10 минут. На общем фоне лишь выделяется Густава Земгалагатва перед Брибас, где остается пробка со стороны восточной магистрали. Перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. По Латвии 137 ДТП, в Риге и столичном регионе 81 авария. Пострадали 4 человека, в том числе пешеход. Напомню, завтра в рамках недельной акции безопасности движения «Роудпол» пройдет всеевропейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, чтобы хотя бы в один отдельно взятый четверг на дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. Вернемся к сводке. Патрульные составили 81 протокол, в том числе 15 за агрессивное вождение, и задержали одного за рулем под хмельком. Он пошел по полной программе. Уголовное дело, лишение прав, штраф и конфискация автомобиля. Ну вот такое веселье. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. По-настоящему.
6: Помогли вам сегодня сформировать сегодняшнее утро и вообще фундамент всего сегодняшнего дня. Ну и что ж, завитушек, кудряшек, локонов, вензелей всем тем, кому это сегодня необходимо.
7: Смотрите, астрологический прогноз благоприятный на сегодняшний день, метеорологически благоприятный. Вы знаете, даже геомагнитную обстановку проверили, тоже никаких бурь и даже возмущений. Так что день обещает быть хорошим.
6: Все довольны, включая озоновый слой. Я Стас Флоренцев.
7: Я Алексей Титов. Пока.

0: Дякую.
1: Реклама.
2: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes ticketshop.lv. Nepalaid garām!
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пуницы АБТ.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7.17».

0: секретов. По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Koita paljon pitkiä päiviä takan.
7: Spilktais Suomo fenomens kääriä.
6: Mielenkiinton napina kolada ja rata.
7: 28. oktobri koncertzaale Palladium. Biletes bilešu servisa. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kāriā. 28. oktobri Palladium.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtsems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекция изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: 29 января. Шуми-арена.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесу сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
4: Сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Что делать со старым комплектом резины, который уже не годится для езды? В гараже хранить бессмысленно, возле мусорных контейнеров оставлять нельзя, а за утилизацию обычно приходится платить. Но сейчас в Риге от старых покрышек можно избавиться абсолютно бесплатно. За 4 недели жители и предприятия Латвии уже отправили на переработку более 25,5 тысяч старых автомобильных шин. В общей сложности это более 255 тонн резины. Акцию «Дай шинам вторую жизнь» решили продолжить и в сентябре. Для обычных автомобилистов условия довольно простые. Бесплатно можно привезти до 4 старых шин от легкового автомобиля. Покрышки должны быть без дисков и относительно чистыми. Землю, листья и прочий мусор на них лучше заранее убрать. Частные лица могут привезти шины без предварительной записи в любой рабочий день с 9 утра до 4 часов дня. Принимают их в порядке живой очереди в комплексе по обращению с отходами 3R на улице Атласа в Риге. Для предприятий данная акция продлится до 25 сентября. В данном случае одно юридическое лицо может бесплатно сдать до 500 легковых шин. Но здесь уже потребуется заранее заполнить электронную заявку и забронировать время. Есть, кстати, и ограничения. Шины от грузовиков, тракторов и промышленной техники бесплатно не принимают. Так что если старый комплект уже который год занимает место в гараже или в кладовке, сейчас хороший повод наконец-таки с ним попрощаться. А теперь настоящий так называемый гаражный лайфхак. Некоторые опытные водители делают маленькое отверстие в нижней части глушителя. Зачем?

0: Поэтому идея понятна, а вот исполнение лучше оставить производителю или специалисту. Ну и в конце небольшая актуальная новость. BMW объявила крупную отзывную кампанию, которая затронет почти 190 тысяч автомобилей. Причина серьезная. Неисправность реле стартера в некоторых случаях может привести к возгоранию. Под отзыв попали автомобили 3, 5 и 7 серии, выпущенные с конца июля 2014 года по ноябрь 2020. Проблема связана с тем, что внутрь корпуса реле стартера может попадать вода. Со временем появляется коррозия. Повреждаются контакты и возникает риск короткого замыкания. До серьезной неисправности автомобиль может подавать сигналы. Например, двигатель начинает запускаться с перебоями, из моторного отсека появляется запах гари или на приборной панели загораются предупреждения об электросистеме. Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, рекомендуют обратиться в официальный сервис. Поскольку это отзывная компания производителя, необходимый ремонт проводится бесплатно. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 centi. Gazētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Реклама.
1: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В диагностической работе по естествознанию средняя оценка учеников 9 классов составила всего 45%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году учащиеся 9 классов в диагностической работе по естественным наукам лучше справлялись с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. Хуже с заданиями на применение навыков, свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования. В диагностической работе по естественным наукам школьники в среднем набрали 44,8%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким. Среди крупных проверочных работ, которые должны были сдавать выпускники основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку результат выпускников 9 классов в среднем составил 56,2%, на экзамене по математике 54,8%, на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В части диагностической работы по естественным наукам, посвященной знаниям и пониманию, средний результат составил 56,8%, а в части, посвященной навыкам, лишь 35,7%. Еще более выраженная разница наблюдается при оценке успеваемости учащихся в различных аспектах грамотности. Лучший результат был в категории «знает и понимает» 54,7%. Самый низкий в категории «рассуждает аналитически» 29,2%. В трех областях естественных наук результаты были сравнительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%, по физике 43,6%, по химии 42,3%. В этом учебном году ученики 9 классов будут сдавать уже централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствуют внешние наблюдатели, поэтому его проведение и результаты можно считать более объективными. Кроме того, школы могут использовать результат экзамена в качестве критерия отбора при приеме учащихся в 10 класс, поясняет Госагентство развития образования. За сдачу централизованного экзамена ученикам выдается сертификат. В этом году на экзамене по естественным наукам от учеников основной школы еще не потребуют достичь минимального порога, чтобы экзамен считался сданным, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. Содержание и структура экзамена будут схожи с прошлогодней диагностической работой, поэтому можно говорить, что педагоги и школы постепенно ознакомились с содержанием потенциальной государственной проверочной работы, отмечает Госагентство.
2: Про погоду.
1: Вечером в среду и в ночь на четверг страну с запада будут пересекать дождевые облака. Температура воздуха понизится до плюс 11, плюс 15. В четверг днем выглянет солнце. В Латгале будет более облачная и дождливая погода. В Курзаме усилится западный ветер. Температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 19. Похожая температура прогнозируется до конца недели, лишь в ночь на пятницу. Столбики термометров местами опустятся до плюс 7. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в Курзаме и на северо-западе Видзема. Возможно, в воскресенье Латвию с запада накроет обширная зона осадков. Скорость юго-западного ветра в порывах временами будет усиливаться до 10-15 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Ожидается, что в начале следующей недели станет прохладнее и временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
5: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
4: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
6: Борис Бреча, Латвия. 23. Октябрь. Шоми Арена. Борис und Viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticketshop LV. Nepalaid garām!
7: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
8: Через 100 метров поверните налево.
9: Налево? Но там же тупик!
10: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
11: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
12: Mielenkīnto napīnā kolādā.
11: 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. Oktobrī Palladium.
13: Radio Rocks.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Билет уже в продаже на Билишу-сервис.лв.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Наше осеннее путешествие по рижским и латвийским дорогам продолжается. Час пик к этому времени стартовал. Многие, наверное, заметили, что вечерний разъезд в последнее время сместился влево и теперь начинается не в 5 часов, а уже в 4. Трафик начинает прибавлять и к этой минуте уже набрал полновесные 5 баллов. Количество заторов приближается к 40. При этом от 10 минут пробок немного. Тормозят Вискалю и Круста Базница в Чекуркансе, а также сложно в Пардаугаве на Даугавгривас и Булю. В остальном все более-менее или мы чего-то не знаем. Так сообщите о том, что мешает движению, о крупных заторах, о ДТП или других помехах на дороге по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вот как, например, это сделал Алексей Николаев. Он прислал сообщение о том, что не нужно превышать, особенно во время акции безопасности движения Road Pool, которая началась сегодня и продлится до 22 сентября. Мы послушаем сообщение Алексея в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги будут безопасными, а настроение хорошим. С вами любимое радио.
2: Всем добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Латгалес, район Румбылы, уже под присмотром фоторадара. Так что будьте внимательны, не нарушайте скоростной режим. И всем хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
8: Сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.
9: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Запланированные для детей в регионах услуги здравоохранения в большинстве случаев недоступны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Проверив 5 предназначенных для детей программ вторичной амбулаторной медицинской помощи в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. С 2026 года созданы 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медпомощи для детей. Однако госконтроль отмечает, что планирование финансирования пока не обеспечивает фактическую доступность услуг. Например, при поиске кардиолога для ребенка на сайте электронной регистратуры указывается 12 лечебных учреждений, хотя на самом деле детей принимает только одно. Часть врачей детей не принимает вообще, другие устанавливают возрастные ограничения. Информация на сайте обновляется раз в месяц с задержкой, поэтому указанное время ожидания не всегда соответствует реальной ситуации. В целом, ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медперсонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов – детям, взрослым или обеим группам – предоставлять. Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений. В 2024 году государство потратило на амбулаторное медобслуживание детей 93 миллиона евро, а семьи за платные услуги для детей заплатили еще как минимум 14,5 миллионов евро. Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общей специальности. В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, иногда и проживание. Родителям приходится пропускать работу, детям – учебу. По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами. Более сложные, редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимый опыт и качество. Сейчас такой четкой сети услуг нет. Недостатки выявлены в первичном здравоохранении. При этом ситуация может еще больше обостриться нехваткой семейных врачей. К 2030 году договор с Национальной службой здравоохранения планируют расторгнуть 156 практик семейных врачей. Это 13%. Однако на этих территориях не нашлось желающих их перенять. В этих практиках зарегистрировано более 32 тысяч детей.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгале будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рок старые приятели, новый день календаря. Ну вот самое то, чтобы оттолкнуться от событий дня сегодняшнего и грохнуть рок-н-роллом по разгильдяйству и бездорожью, которое в нашей жизни, видимо, никогда не закончится. Мы, собственно, не об этом. Стартовал вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Первое событие, которое отметим, это «Хэппи Бёздэй» Криса Честера. Сегодня ему стукнуло 45. Это барабанщик и один из основателей австралийской банды «Джет». Главный хит группы «Are You Gonna Be My Girl» — это реальная зажигалово и движок рок-н-ролла. В названии вопрос «Ты будешь моей девушкой?» Трек вышел в 2003-м и стал международным хитом. В Австралии два года подряд, в 2006 и 2007, бомбическое произведение получало награду
2: как самая исполняемая австралийская композиция за рубежом.
1: Фирменный звук «Джет» — это грязноватая гитара, прямолинейный риф и совершенно бесцеремонный рок-н-ролльный напор, поддерживаемый ударными Криса Честера, которого от всей души поздравляем.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Про молодые ветра поет Иван Демьян и группа 7Б, а нам самое время притормозить и влиться в городской транспортный поток, который и так никуда не торопится, потому что пробки, пробки, пробки. И только лихой музон Радио Рокс дает бодрячка и заряд позитива. Очень скоро продолжим, нас уже поджидают группы Холис, Кукрыникс и Кино и Константин Никольский с треком «Ветерок» или «Один взгляд назад». Никуда не уходим.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Выпуск сразу начнем с хорошего. В прогнозе на сегодня вечером была вероятность осадков. Она и остается, но сместилась ближе к 22 часам. Так что текущий час пик пройдет в условиях сухих и комфортных. Что касается непосредственно трафика, то он находится в диапазоне от 6 до 7 баллов. При этом каких-то глобальных заторов на карте города не видно. Во всяком случае, пока. Из того, что на 10 минут и более, отметим Крустобазницас и особенно Вискалю. Подгрузилась Густава Земгалагатва перед Бриево с обеих сторон. В центре 10-минутная пробка на Стабу и плотно на Лачплише чуть ли не по всей длине. В Пардаугове сложнее всего на Даугавгривас, а также на Слокас. Напомню, что завтра в рамках начавшейся недельной акции безопасности движения «Роудпол» пройдет всеевропейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, чтобы хотя бы в один отдельно взятый четверг на дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. Будем внимательны и постараемся ничего не нарушать. На этом о трафике пока. Пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шоуми-арена. Билеты на билетосервис.лв.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать.

0: на радио «Рок» с Кукрыниксом с треком «Кайф», а у нас еще один повод поднять за здравную чашу за крутого музыканта, коим без сомнения являлся Берни Калверт, бас-гитарист легендарного английского бэнда «Hollies». Даже фирма «Мелодия» выпускала их треки в 70-е, например, балладу «Sorry, Сьюзен». Судя по всему, Берни Калверт жив и вполне здоров, ему сегодня исполнилось 84. В «Hollies» Берни провел 15 нескучных лет, с 66 по 81, причем шпилил не только на басу, но и жал на клавиши. После ухода из группы он к музыке профессионально не возвращался, но оно и понятно, на жизнь накопил прилично. Слушать мы будем трек про высокую эффектную даму в черном. В Америке он имел огромный успех, в 72-м поднялся на второе место чарта Billboard. Чествуем Берни Калверта и слушаем «Hollies» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
7: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Пока Джанго напоминал нам о том, что пришла босая осень, подоспел еще один торжественный момент. Дело в том, что королю гитарного блюза Биби Кингу сегодня мог бы исполниться 101 год. Однако в 2015-м, в возрасте 89 годков, Кинг ушел в лучший мир. Говорить о нем большого смысла нет, лучше слушать. Однако отмечу, что начал карьеру и выпустил первый сингл в 1949-м. Записал более 40 альбомов и оказал большое влияние, в том числе на Эрика Клэптона, с которым в 2000-м выпустил альбом «Riding with the King» или «Поездка с королем». Однако в эфир мы поставим трек «The Thrill is Gone», что можно перевести как «Ощущение ушло» или «Исчез тот трепет». Кстати, это концертная версия, записанная на радио BBC в 89-м. Слушаем и кайфуем.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз медиков проведет протест и потребует отставки Абумери. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать требования обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы для всех работников здравоохранения, организовать акцию протеста, пикет у кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, обращая внимание на недостаточную оплату труда, нехватку персонала, чрезмерную рабочую нагрузку. Профсоюз потребовал обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Профсоюз также потребовал пересмотреть правила Кабмина о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате для работников сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра заработной платы. В сентябре Минздрав проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228 миллионов 700 тысяч евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, как и не был определен план дальнейших действий или срок принятия решения. В проекте ответа Кабмина по госбюджету на 2027 год признана потребность в дополнительном финансировании отрасли здравоохранения в размере 663 миллиона евро. Однако на человеческие ресурсы указана потребность лишь в объеме 45 миллионов 200 тысяч евро. В проекте не определен фактический объем выделяемого финансирования, отмечает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Совет также решил организовать у здания Кабмина пикет с соблюдением требований закона о собраниях, шествиях, пикетах. Одновременно Совет профсоюза решил выразить недоверие министру здравоохранения Абумери, потребовать его отставки, указывая на неспособность министра добиться конкретного, достаточного и финансового обеспеченного решения правительства для предотвращения кризиса в здравоохранении. В решении Совета профсоюза указано, что цель, установленная в основных положениях общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, достичь в 2027 году государственного финансирования здравоохранения в размере 6% от ВВП, не будет выполнена. Также не введена предусмотренная в основных положениях ежегодная индексация целевых зарплат медработников в соответствии с ростом заработной платы в стране. Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений о финансировании здравоохранения и повышении заработной платы всех работников отрасли, Бюро профсоюза поручено созвать внеочередное заседание Совета для принятия решения о дальнейших мерах по защите коллективных интересов, предусмотренных нормативными актами. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода обращает внимание на то, что в докладе Европейской комиссии по Латвии за этот год констатированы недостаточное госфинансирование здравоохранения и существенная нехватка человеческих ресурсов. На 1000 жителей в Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры. По сравнению с показателем 4,3 врача и 7,6 медсестры в среднем по Евросоюзу соответственно.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгале будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ну вот уже второй час вечернего действа «Рок жив», полет отличный, на ковре-вертолете от Агаты Кристи. Продолжаем сеять разумное, доброе, вечное, на очереди очередной факт, связанный с 16 сентября. В 70-м в этот день в авторитетном на тот момент издании Melody Maker был опубликован новый ежегодный список самых популярных британских исполнителей. Произошла сенсация. Лучшей группой признан Led Zeppelin, хотя до этого 8 раз кряду на вершине популярности были Beatles. На сей раз они стали вторыми, третье почетное место у группы The Who. Кроме того, Цепелины тогда получили сразу несколько важных наград. Роберт Плант – лучший вокалист, а Led Zeppelin 2 – лучший альбом. Так закончилась восьмилетняя эра ливерпульской четверки и началась новая глава в истории тяжелого рока. В эфир просится что-нибудь классическое, хотя вышедший в том же 70-м Led Zeppelin 3 наполовину состоял из фолк-роковых номеров. Мы же заслушаем открывающую композицию альбома «Песню иммигранта». Ну вот видите, друзья, сколько лет прошло, а проблемы с иммиграцией все те же. Видимо, эти парни что-то знали.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ловим хорошую осеннюю погоду, смотрим, что с трафиком в латвийской столице в данный момент. Очень хорошо, что постоянные участники акции пилотов микс-медиагруппы присылают сообщения с дорог. Мы сейчас ничего не проводим, тем не менее, инфу исправно от наших друзей получаем. Вот Алексей Счастливчик прислал видео, не работает светофор на перекрестке Дзирна-Вусатеклес. Так что будьте внимательны и следите за знаками приоритета. Кроме того, Алексей отметил, что перекрыли участок улицы Межи. Если двигаться прямо через Ранька-Дамбис от дома печати, то нужно найти быстро объездной маршрут. Еще одно сообщение прислал водитель фуры Евгений.
2: Добрый вечер. Информация от Евгения. Из центра с островного моста хвост стоит от кольца Мукусовас и на Зепникал с улицы Валдыка тоже изрядно забито.
1: Спасибо Евгению, эту инфу мы получили с полчаса назад, но судя по хвосту на островном мосту, по направлению в сторону Венебасгатве, оно еще актуально. Хотя здесь объехать не получится. Просто наберемся терпения и послушаем любимое радио. В общем и целом, обстановка в городе улучшается, в среднем уже 4 балла, но, как мы видим, сложные места остаются. Тем не менее, свет в конце разъезда уже виден, так что всем хорошего вечера, а я, Владимир Тин, прощусь до завтра. Напомню, первый выпуск «Автомонитора» 8.15.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
10: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: На радио «Рокс Король и Шут» с треком «Лесник» мы же не пройдем мимо события, которое случилось 16 сентября 1953-го. На свет появился Алан Бартон, британский музыкант и певец, экс-участник дуэта «Black Lace». В 79-м на Евровидении в Иерусалиме занял 7-е место. Нам он известен как человек, сменивший смоки Криса Нормана в 86-м. Он успел записать 6 студийников как вокалист и ритм-гитарист. Жизнь у него была яркая, но оказалась короткой. В марте 95-го по дороге из аэропорта Дюссельдорфа микроавтобус с участниками Смоки Силсоном, Атли и Бартоном во время сильной грозы возле города Гумерсбах съехал с дороги. Алану Бартону не повезло, авария для него стала фатальной. Был ему 41 год. Мы же слушаем трек «Бульвар разбитых грез» из одноименного альбома 89-го года выпуска.
1: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине

радио «Рок. Смысловые галлюцинации» и суперхит «Зачем топтать мою любовь». Ну а завершим сегодняшние посиделки под девизом «Рок жив» зажигательным треком «Stay with me». А прозвучит он по поводу 78-го «Happy Birthday» Кенни Джонса, британского барабанщика, который ударно потрудился в группах «Small Faces», «Просто Faces» и «The Who», где заменил в свое время Кита Муна, ушедшего в лучший мир в 78-м. В 2012-м Джонс был введен в зал славы рок-н-ролла. В группе Faces пути Кенни и Рода Стюарта пересеклись, они записали 4 совместных альбома. На одном из них был хит-сингл «Останься со мной». Он вошел в горячую десятку британского чарта в декабре 71-го. На этой заводной вещичке я вас, друзья, покину до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра и позитива. А мы слушаем группу Faces, Рода Стюарта и Кенни Джонса прямо сейчас на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшоу-сервис ОВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
0: 29 января. Шуми-арена.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.
4: Не плачь.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе!

0: порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгала сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривиба, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Bilishuservice.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Радио Рокс 88,6.

0: между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

ночь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

всех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Да,

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 23 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рук.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю? Кто?

Восток. Мы пишем письма вечером.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Два влюбленных панка, бога в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзом и порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс.

0: важнее всего. Радио Рокс.
1: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить. Я тебя осыпал изумрудами, я дарил тебе.

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить.

0: радио «Рокс».
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что

0: И забыть бы тогда, и простить бы, и не потерять.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.